Собрание это сетевого стабильта хунта буфадите, обрузились хитта бюта сетта фунта хитта стерео FM.